0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: маятник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел второе и третье чтение. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. После того, как закон подпишет глава государства, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Массовая авария произошла в среду в Волгограде. В ДТП участвовали два грузовика и легковушка. Все произошло на улице Лазоревой. На место оперативно прибыли все экстренные службы. В облздраве уточнили, что в аварии пострадали два человека и госпитализировали в больницу номер 15, сообщает Высота 102. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП. Традиционная ночь музеев пройдет в Волгограде в эту субботу. 16 мая музеи, присоединившиеся к проекту, будут работать допоздна. В программе мероприятий необычные выставки, экскурсии, викторины, лекции, концерты, подъем на Каланчу, праздник в Центральном парке культуры и отдыха, мастер-классы, встречи с творческими людьми. Главной темой станет родное. Часть мероприятий в расписании будут бесплатными, на большинство вход по билетам. Подробную программу акции публикует «Комсомольская правда». Музейная ночь обычно вызывает большой ажиотаж, поэтому записаться лучше заранее. 16 мая волгоградский «Ротор» в матче заключительного тура чемпионата России среди команд первой лиги сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского. «Ротор» занимает четвертое место, у клуба 53 очка. Команда уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за право выхода в российскую премьер-лигу. «Чайка» расположилась на 18 месте, у нее 22 очка. Букмекеры уверенно ставят на победу «Ротора», выставив коэффициент 1.37. На ничью предлагает коэффициент 4,5, а на победу «Чайки» 8,5. Организаторы Евровидения заглушили на видео выкрики болельщиков во время выступления артиста из Израиля. Зрители в зале кричали «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине». До конкурса организаторы клялись, что юбилейное 70-е шоу будет площадкой свободы, равенства и братства. На записи прямой трансляции слышно, как один из зрителей кричит слоган в защиту Палестины, а в ролике в официальном канале слогана уже нет. Этот факт цензуры некоторые фанаты Евровидения сравнили с изгнанием из финала нидерландского артиста Йоста Клейна, который в 2024 году признался в симпатии к России и лишился права участия в конкурсе, сообщает телеграм-канал Мэш. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, западный слабый ветер и до плюс 23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будьте внимательны во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В космологии назревает пересмотр базовых представлений о будущем нашей Вселенной. Мы привыкли к теории бесконечного расширения в течение триллионов лет, однако новые данные глобальных проектов по изучению Вселенной и темной энергии указывают на то, что финал может наступить гораздо раньше. Обнаружено, что темная энергия не является статической величиной. Вероятно, ее влияние меняется со временем. Если раньше космологическую константу считали неизменной силой, расталкивающей пространство, то теперь ученые рассматривают гибридную модель с участием сверхлегких частиц – аксионов. Согласно этой модели, взаимодействие аксионного поля и темной энергии в будущем может сменить вектор. Вместо расширения начнется процесс сжатия, известный как «большой хруст». В этом сценарии Вселенная вернется в сверхплотное состояние, подобное тому, что было в момент Большого взрыва. Математическое моделирование дает конкретную цифру. Процесс разрушения может завершиться через 33 миллиарда лет. Это значительно короче традиционных прогнозов. Впрочем, чтобы допить кофе и прожить этот день с удовольствием, времени у нас более чем достаточно.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
6: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
7: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в российском гражданстве и выдаче вида на жительство иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. Волгоградские энергетики сегодня работают в 5 районах города. Плановые отключения коснулись некоторых жилых домов и организаций в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском. Список адресов есть на городских ресурсах. Военно-патриотические игры стартовали в лагере «Авангард» под Волгоградом. В этом году они проходят под названием «Атомная гвардия. Шаг к победе. Шаг в будущее». Всего в проекте 228 участников из 24 городов присутствия госкорпорации «Росатом». В России предложили ввести специальную маркировку для вредных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. На упаковку предлагается наносить предупреждение по аналогии с табачными изделиями. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, западный слабый ветер и до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 мая – международный день самой маленькой породы собак в мире – чихуахуа. Вес взрослого питомца всего от 1 до 3 килограммов. Эти компактные собачки-компаньоны идеальны для жизни в городских квартирах, но изначально их разводили в 19 веке фермеры в Мексике для борьбы с грызунами. Чихуахуа были защитниками посевов. В начале 20 века в стране был обычай. Женихи дарили невестам букеты цветов с щенками чихуахуа внутри. Назвали породу в честь мексиканского города Чихуахуа. Считается, что чихуахуа – это потомки древних маленьких собак, которые жили в Мексике еще в 9-10 веках и назывались течичи. Те умели лазить по деревьям и могли жить в дикой природе. Майя и ацтеки одомашнили их, а особо ценили собак с шерстью красных оттенков. Якобы те забирают на себя грехи владельца. Чихуахуа хорошо ладят с собаками своей породы, но агрессивно к другим породам и к посторонним людям. Агрессии они компенсируют миниатюрный размер. Хозяев любят всех, но особенно выделяют одного. Его сильно ревнуют и очень страдают с ним в разлуке.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
2: Ах, Аконыч.
3: 43-55-13.
4: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» в Волгограде 8.01 на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Серьезные кадровые перестановки произошли в губернаторском корпусе. Накануне Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза с постов губернаторов Белгородской и Брянской областей. Главы приграничных регионов ушли в отставку по собственному желанию. Новые назначения не стали неожиданностью, отмечают политологи. Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева. Он бывший замглавы Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, герой России, участник программы «Время героев». Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук, бывший глава правительства Луганской области, выпускник школы губернатора. Гидромедцентр России продлил в Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности до вечера завтрашнего дня. До 18 часов 15 мая в регионе ожидаются грозы с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. При этом в южных районах сохраняется высокая пожароопасность, 4 класс, а в Паласовке и Фролово все еще наблюдается переувлажнение почвы, что неблагоприятно для посевов. Оранжевый уровень говорит о том, что погода опасна, а вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба очень высока. При этом сегодня по области днем плюс 23-28 градусов. Три волгоградских вуза вошли в топ-20 в предметном рейтинге РАЭКС по итогам 2025 года. Волгоградский государственный технический университет отмечен по предмету авиация и ракетно-космическая техника, занял 16 место, у него 32,21 балла. 20 место занял Волгоградский государственный аграрный университет по предмету ветеринария и зоотехника. Волгоградский государственный медицинский университет попал в топ по двум предметам – медицина и фармация. Лидером рейтинга стал МГУ имени Ломоносова. Второе место по общему числу медалей занял Санкт-Петербургский государственный университет. Книжный фестиваль пройдет 16 мая в библиотеке имени Горького в Волгограде. Начало в 11 часов. Хедлайнерами фестиваля станут автор подростковых романов о любви Ася Лавринович и писатель Алексей Сальников, автор нашумевших «Петровых в гриппе» и «Вокруг него». Также в фестивале примут участие режиссер и сценарист Ислам Ханипаев, автор «Типа я» и «Луна-84», и прозаик Роман Сенчин, написавший романы «Елтышевы» и «Зона затопления». Для любителей фантастики пройдет встреча с Марией Закрученко, автором книги «Букшип. Последний книжный магазин во Вселенной», сообщает В1. Следующие длинные выходные ждут россиян уже через месяц. Короткая рабочая неделя пройдет с 8 по 11 июня. На пятницу, 12 июня, назначен выходной в связи с празднованием Дня России. Будем отдыхать 3 дня подряд. Доллар 73.34, евро 85.90.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, западный слабый ветер и до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более миллиона этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. Акварель. Уютнее, чем на даче.
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж. Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы. Скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колесо». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49 53 53. Застройщик ООО «СЗ Стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
7: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
8: 12+.
9: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
10: 543-0! Потолкуйте с нами!
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: рыбы используют этот механизм как систему автономного водоснабжения. Влажным утром они провоцируют появление инея на своей поверхности, который затем тает и дает необходимую влагу. Однако влияние этого процесса выходит далеко за пределы лесной подстилки. Микроскопические грибные белки подхватываются воздушными потоками и поднимаются в облака. Там они становятся ядрами кристаллизации, вокруг которых формируются капли дождя или снежинки. Ученые полагают, что в масштабах планеты грибы могут быть даже более эффективными генераторами осадков, чем бактерии.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
5: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
6: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спорт».

0: слова. С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о повышении налогов и заморозке вкладов. Глава Минфина назвал подобные заявления фейковыми вбросами. По его словам, ничего подобного сейчас не рассматривается, передает РИА. На Волжской ГЭС продлили повышенный сброс воды до 20 мая. До 15 мая будут сбрасывать порядка 23 тысяч кубометров воды в секунду. Затем объемы начнут постепенно снижаться. В Камышине выявили резиновую квартиру. Местная жительница зарегистрировала на своей жилплощади 6 граждан Туркменистана. Женщину задержали, свою вину она признала полностью, сообщают новости Волгограда. Организаторы объявили дату церемонии 69-й музыкальной премии Грэмми. Она состоится 7 февраля 2027 года на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. Номинантов объявят 16 ноября. Финальный этап голосования пройдет в декабре-январе. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, западный слабый ветер и до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 мая 1900 года в Париже открылись вторые в истории Олимпийские игры. Первые с участием женщин. 22 спортсменки выступали в 5 благородных категориях. Теннис, крокет, гольф, верховая езда и парусный спорт. В древних Олимпийских играх женщины не участвовали. Их не допускали даже как зрителей. А мужчины состязались обнаженными. В 4 веке христианство стало официальной религией. И Олимпиады вовсе запретили как проявление язычества. Игры возродились только в 1896 по инициативе французского барона Пьера де Кубертена, который, кстати, был против участия в Олимпиадах женщин. Первой олимпийской чемпионкой считается швейцарская графиня Элен де Пуартале, но она выиграла гонку на яхте в команде с мужем и его племянником, и потому некоторые историки оспаривают ее первенство, называя первой олимпийской чемпионкой теннисисткой Шарлотту Купер. Она одержала победу не только в парном, но и в одиночном разряде. На первых олимпиадах женщины выступали в очень неудобных нарядах, традиционных для своего времени, длинных юбках, в корсетах и шляпах.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
2: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Судимым иностранцам не дадут российский паспорт. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документ предполагает отказ в выдаче российского гражданства и вида на жительство всем иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. В соответствии с новым законом, иностранцы старше 14 лет будут обязаны предоставить в МВД документ, подтверждающий отсутствие судимости. В Волгограде с 15 мая введут объездную схему движения вокруг площади павших борцов. Из-за предстоящей реконструкции площади сквозной проезд по ней будет ограничен. Кроме того, для разграничения потоков автотранспорта на части прилегающих улиц введут одностороннее движение. Это скажется на движении общественного транспорта. Автобусы номер 6, 21, 88 и 89 от железнодорожного вокзала будут выезжать на проспект Ленина, наследуя по улицам Коммунистической, Володарского, Мира, затем по Аллее Героев. Подготовка к введению особой схемы движения в центре Волгограда уже стартовала. Специалисты готовят к установке временные дорожные знаки, сообщает «Высота 102». Новая статья, предусматривающая крупные штрафы за нарушения при проведении земляных работ, появится в Административном кодексе Волгоградской области. Как пишет «Высота 102», соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. Необходимость введения мер ответственности вызвана тем, что не соблюдаются требования к обустройству мест проведения работ, срокам их проведения и обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства. Так, в обновленном документе штрафы за грязные колеса техники при выезде со стройплощадки в город составят от 3-5 тысяч для граждан и до 200 тысяч для юридических лиц. Если земляные работы проводятся без разрешения, то гражданам грозят штрафы от 4-5 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч, а юридическим уже до 300 тысяч. Волгоградцев, похоже, ждет жаркое лето. 14 мая по народному календарю отмечается день Еремея Запашника. В Древней Руси в этот день начинались активные полевые работы, начинали пахать, сеять. Если 14 мая наблюдается ясный рассвет, то лето будет жарким и солнечным. Именно такое утро сегодня в Волгоградской области. Теплый вечер и звездная ночь сигнализируют о ветреном и сухом лете. Вечерняя роса на траве в этот день предсказывает ясный и теплый следующий день. Ботаники не советуют приносить домой букеты сирени. Их нужно оставить только в проветриваемом помещении. Как поясняют эксперты, в листьях и соцветиях сирени содержится сиренгин. Это сердечный гликозид, который вызывает аритмию, нарушение сна, головную боль, а в крайних случаях даже ухудшение зрения и снижение количества тромбоцитов. У некоторых бывают аллергические реакции на него, и это тоже нужно учитывать, говорят ботаники. Доллар 73.34, евро 85.90.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, западный слабый ветер и до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в кино. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Анализ больших данных показал, когда люди пишут неправду, они делают это меньше, чем обычно. Как вы думаете, о чем идет речь? Анализ больших данных показал, когда люди пишут неправду, они делают это меньше, чем обычно. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до Североморцев и на Университетском проспекте от остановки «Зеленое кольцо» до Краснопресненской улицы.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Анализ больших данных показал, когда люди пишут неправду, они делают это меньше, чем обычно. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будьте внимательнее во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с оплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Анализ больших данных показал, когда люди пишут неправду, они делают это меньше, чем обычно. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да?
1: Я хочу ответить, что это ошибки, они не совершают ошибок.
0: А, меньше совершают ошибок в тексте. Слушайте, вы знаете, прямо очень хорошая у вас версия, но вот, к сожалению, говорим все-таки о чем-то другом.
1: Хорошо, я вас понял.
0: Давайте еще подумаем, спасибо, да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Моя версия такая, что делают меньше ошибок.
0: Слушайте, ну вот перед вами была уже такая версия, популярная на сегодня, но вот все-таки речь идет о чем-то другом.
2: Ладно, будем.
0: Спасибо. И давайте еще раз напомню невероятный вопрос. Анализ больших данных показал, когда люди пишут неправду, они делают это меньше, чем обычно. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: В космологии назревает пересмотр базовых представлений о будущем нашей Вселенной. Мы привыкли к теории бесконечного расширения в течение триллионов лет, однако новые данные глобальных проектов по изучению Вселенной и темной энергии указывают на то, что финал может наступить гораздо раньше. Обнаружено, что темная энергия не является статической величиной. Вероятно, ее влияние меняется со временем. Если раньше космологическую константу считали неизменной силой, расталкивающей пространство, то теперь ученые рассматривают гибридную модель с участием сверхлегких частиц – аксионов. Согласно этой модели, взаимодействие аксионного поля и темной энергии в будущем может сменить вектор. Вместо расширения начнется процесс сжатия, известный как «большой хруст». В этом сценарии Вселенная вернется в сверхплотное состояние, подобное тому, что было в момент Большого взрыва. Математическое моделирование дает конкретную цифру. Процесс разрушения может завершиться через 33 миллиарда лет. Это значительно короче традиционных прогнозов. Впрочем, чтобы допить кофе и прожить этот день с удовольствием, времени у нас более чем достаточно.
3: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: Муж просил подождать.
9: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
8: Ах, Акон.
9: 43-55-13.
10: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. Анализ больших данных показал, когда люди пишут неправду, они делают это меньше, чем обычно. Ну, вообще вот очень часто в сообщениях мы пользуемся этим, используем это. А когда пишем вдруг неправду, то вот оказывается все-таки этого у нас в сообщениях меньше. Что же это? Как вы думаете? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы по решению иностранных судов без участия России или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел уже второе и третье чтение. С 15 мая в Волгограде запретят сквозной проезд по площади павших борцов. Односторонними станут улицы Пархоменко и Новороссийская. В администрации города это объясняют работами над повышением пропускной способности улично-дорожной сети в центре города, сообщает В1. В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда появятся светомузыкальные фонтаны и крытая оранжерея. Градостроительный совет Волгограда поддержал соответствующую концепцию. Светомузыкальный комплекс фонтанов разместят в центре напротив 120-метрового колеса обозрения, а площадь крытой оранжереи с редкими растениями составит 350 квадратных метров, сообщают новости Волгограда. Во время летних каникул школьников важно не перегрузить отдыхом. Следует выбрать разумный объем развивающих занятий, отдыхать всей семьей и помнить о режиме сна, говорят специалисты. Важно оставлять время для чтения и настольных игр. Каникулы в большинстве российских школ начнутся через неделю. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, западный слабый ветер и до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Анализ больших данных показал, когда люди пишут неправду, они делают это меньше, чем обычно. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Ой, какой шикарный голос. Доброе утро.
0: Спасибо огромное.
1: Я так попробую. Ага. Не, ну такое жизнерадостное вообще общение.
0: Спасибо большое.
1: Сразу поднимайте настроение. Я вам не говорю, что шикарный тембр. Ладно. Но мне кажется, что этот человек делает меньше орфографических ошибок.
0: Вы знаете, вот сегодня это у нас самая популярная версия. Вот она уже звучала. Вот поэтому все-таки о чем-то другом говорим.
1: Хорошо, хорошо. Ладно. Ну, голос ваш шикарный.
0: Спасибо огромное.
1: Так хорошо поднимайте настроение. Просто умница.
0: Спасибо огромное вам. Звоните еще.
1: Тембр замечательный. Вы можете только лечить своим голосом. Понятно?
0: Спасибо огромное, спасибо.
1: Шикарного дня, утра,
0: спасибо
1: вечера
0: вам также.
1: И вообще-то. Все, давайте.
0: Всего хорошего, спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Мне кажется, что люди используют меньше смайлики, эмодзи, вот такие вот всякие
0: то есть
2: эмоции, скажем так.
0: Когда пишут неправду, вот в этом случае используют это меньше. А как зовут вас?
2: Меня зовут Иван.
0: Иван, очень приятно. Иван, а знаете, почему это происходит? Интересно узнать?
2: Конечно.
0: Потому что, когда человек придумывает ложь, его когнитивная нагрузка возрастает, и он подсознательно переходит на более формальный текст, забывая украшать его смайликами. Вот прям дословно вам прочитал. То, что у меня написано, ну, примерно
2: классно,
0: понять
2: классно.
0: Можно. Ну что ж, Иван, я поздравляю
2: логика
0: вас.
2: Логика есть, да.
0: Да, логика в этом действительно есть. Ну что ж, Иван, я поздравляю вас. Конечно же, правильно вы ответили на невероятный вопрос. Действительно, меньше используют смайлики, эмодзи, вот о чем мы говорили. Ну что ж, Иван, поздравляю и дарю замечательный подарок. Это пара
2: Спасибо.
0: Билетов в кино.
2: Спасибо большое. Я Иван из Волжского, город Волжский. Разгадал невероятный вопрос от радио «Спутник».
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните, но новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра в пятницу, как всегда, в 9 часов 10 минут. Оставайтесь с нами и доброе утро.
3: Реклама.
4: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
3: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 мая – международный день самой маленькой породы собак в мире – чихуахуа. Вес взрослого питомца всего от 1 до 3 килограммов. Эти компактные собачки-компаньоны идеальны для жизни в городских квартирах, но изначально их разводили в 19 веке фермеры в Мексике для борьбы с грызунами. Чихуахуа были защитниками посевов. В начале 20 века в стране был обычай. Женихи дарили невестам букеты цветов с щенками чихуахуа внутри. Назвали породу в честь мексиканского города Чихуахуа. Считается, что чихуахуа – это потомки древних маленьких собак, которые жили в Мексике еще в 9-10 веках и назывались течичи. Те умели лазить по деревьям и могли жить в дикой природе. Майя и ацтеки одомашнили их, а особо ценили собак шерстью красных оттенков. Якобы те забирают на себя грехи владельца. Чихуахуа хорошо ладят с собаками своей породы, но агрессивно к другим породам и к посторонним людям. Агрессии они компенсируют миниатюрный размер. Хозяев любят всех, но особенно выделяют одного. Его сильно ревнуют и очень страдают с ним в разлуке.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная, без слов.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Ужском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел второе и третье чтение. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. После того, как закон подпишет глава государства, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Некоторые школы Волгограда переведут на дистанционное обучение из-за работ на сетях водоснабжения. С 15 по 17 мая в трех районах Волгограда пройдут масштабные работы на водоочистном сооружении и инженерных сетях. На время ограничения водоснабжения школьников из попадающих в зону работ учреждений переведут на дистант. Работу детсадов временно приостановят. Для семей, которым не с кем оставить детей, в части дошкольных учреждений откроют дежурные группы. В эти дни концессии водоснабжения займутся очисткой, промывкой и дезинфекцией резервуаров чистой воды. Всего работы затронут более 30 объектов. На период ремонта для жителей организуют подвоз воды. Традиционная ночь музеев пройдет в Волгограде в эту субботу. 16 мая музеи, присоединившиеся к проекту, будут работать допоздна. В программе мероприятий необычные выставки, экскурсии, викторины, лекции, концерты, подъем на Каланчу, праздник в Центральном парке культуры и отдыха, мастер-классы, встречи с творческими людьми. Главной темой станет родное. Часть мероприятий в расписании будут бесплатными, на большинство вход по билетам. Подробную программу акции публикуют «Комсомольская правда». Музейная ночь обычно вызывает большой ажиотаж, поэтому записаться лучше заранее. 16 мая волгоградский «Ротор» в матче заключительного тура чемпионата России среди команд первой лиги сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского. «Ротор» занимает четвертое место, у клуба 53 очка. Команда уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за право выхода в российскую премьер-лигу. «Чайка» расположилась на 18 месте, у нее 22 очка. Букмекеры уверенно ставят на победу «Ротора», выставив коэффициент 1.37. На ничью предлагают коэффициент 4,5, а на победу «Чайки» 8,5. Организаторы Евровидения заглушили на видео выкрики болельщиков во время выступления артиста из Израиля. Зрители в зале кричали «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине». До конкурса организаторы клялись, что юбилейное 70-е шоу будет площадкой свободы, равенства и братства. На записи прямой трансляции слышно, как один из зрителей кричит слоган в защиту Палестины, а в ролике в официальном канале слогана уже нет. Этот факт цензуры некоторые фанаты Евровидения сравнили с изгнанием из финала нидерландского артиста Йоста Клейна, который в 2024 году признался в симпатии к России и лишился права участия в конкурсе, сообщает телеграм-канал Мэш. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, западный слабый ветер и до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более 1 000 000 этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля. Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509 009. 509 009.
6: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Некоторые грибы способны влиять на погоду, и теперь мы знаем, как именно они это делают. Биологи из Вирджинии обнаружили у них особый ген, который миллионы лет назад был буквально заимствован у древних бактерий. Этот ген позволяет грибам вырабатывать специфические белки, способные превращать воду в лед при температуре минус 5 градусов Цельсия. Для сравнения, чистая вода в атмосфере может оставаться жидкой при минус 20. Грибы используют этот механизм как систему автономного водоснабжения. Влажным утром они провоцируют появление инея на своей поверхности, который затем тает и дает необходимую влагу. Однако влияние этого процесса выходит далеко за пределы лесной подстилки. Микроскопические грибные белки подхватываются воздушными потоками и поднимаются в облака. Там они становятся ядрами кристаллизации, вокруг которых формируются капли дождя или снежинки. Ученые полагают, что в масштабах планеты грибы могут быть даже более эффективными генераторами осадков, чем бактерии.
4: Реклама. Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Привет, соседка, а вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: конечно же, вы.
1: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
2: Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в российском гражданстве и выдаче вида на жительство иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. Волгоградские энергетики сегодня работают в 5 районах города. Плановые отключения коснулись некоторых жилых домов и организаций в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском. Список адресов есть на городских ресурсах. Военно-патриотические игры стартовали в лагере «Авангард» под Волгоградом. В этом году они проходят под названием «Атомная гвардия. Шаг к победе. Шаг в будущее». Всего в проекте 228 участников из 24 городов присутствия госкорпорации «Росатом». В России предложили ввести специальную маркировку для вредных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. На упаковку предлагается наносить предупреждение по аналогии с табачными изделиями. Елена Пипия, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, западный слабый ветер и до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 мая 1900 года в Париже открылись вторые в истории Олимпийские игры. Первые с участием женщин. 22 спортсменки выступали в пяти благородных категориях. Теннис, крокет, гольф, верховая езда и парусный спорт. В древних Олимпийских играх женщины не участвовали. Их не допускали даже как зрителей. А мужчины состязались обнаженными. В IV веке христианство стало официальной религией, и олимпиады вовсе запретили как проявление язычества. Игры возродились только в 1896 по инициативе французского барона Пьера де Кубертена, который, кстати, был против участия в олимпиадах женщин. Первой олимпийской чемпионкой считается швейцарская графиня Элен де Пуартале, но она выиграла гонку на яхте в команде с мужем и его племянником, и потому некоторые историки оспаривают ее первенство, называя первой олимпийской чемпионкой теннисистку Шарлотту Купер. Она одержала победу не только в парном, но и в одиночном разряде. На первых олимпиадах женщины выступали в очень неудобных нарядах, традиционных для своего времени, длинных юбках, в корсетах и шляпах.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
2: 0+.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио

0: Вы слушаете радио «Спутник», 11 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости, спонсор ООО «Специализированный застройщик Зочи» ЖК «Карамель».
1: Здравствуйте. Серьезные кадровые перестановки произошли в губернаторском корпусе. Накануне Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза с постов губернаторов Белгородской и Брянской областей. Главы приграничных регионов ушли в отставку по собственному желанию. Новые назначения не стали неожиданностью, отмечают политологи. Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева. Он бывший замглавы Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, герой России, участник программы «Время героев». Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук, бывший глава правительства Луганской области, выпускник школы губернатор. Гидромедцентр России продлил в Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности до вечера завтрашнего дня. До 18 часов 15 мая в регионе ожидаются грозы с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. При этом в южных районах сохраняется высокая пожароопасность, 4 класс, а в Паласовке и Фролово все еще наблюдается переувлажнение почвы, что неблагоприятно для посевов. Оранжевый уровень говорит о том, что погода опасна, а вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба очень высока. При этом сегодня по области днем плюс 23-28 градусов. Три волгоградских вуза вошли в топ-20 в предметном рейтинге РАЭКС по итогам 2025 года. Волгоградский государственный технический университет отмечен по предмету авиация и ракетно-космическая техника, занял 16 место, у него 32,21 балла. 20 место занял Волгоградский государственный аграрный университет по предмету ветеринария и зоотехника. Волгоградский государственный медицинский университет попал в топ по двум предметам – медицина и фармация. Лидером рейтинга стал МГУ имени Ломоносова. Второе место по общему числу медалей занял Санкт-Петербургский государственный университет. Книжный фестиваль пройдет 16 мая в библиотеке имени Горького в Волгограде. Начало в 11 часов. Хедлайнерами фестиваля станут автор подростковых романов о любви Ася Лавринович и писатель Алексей Сальников, автор нашумевших «Петровых в гриппе» и «Вокруг него». Также в фестивале примут участие режиссер и сценарист Ислам Ханипаев, автор «Типа я» и «Луна-84», и прозаик Роман Сенчин, написавший романы «Елтышевы» и «Зона затопления». Для любителей фантастики пройдет встреча с Марией Закрученко, автором книги «Букшип. Последний книжный магазин во Вселенной», сообщает V1. Следующие длинные выходные ждут россиян уже через месяц. Короткая рабочая неделя пройдет с 8 по 11 июня. На пятницу, 12 июня, назначен выходной в связи с празднованием Дня России. Будем отдыхать 3 дня подряд. Доллар 73.34, евро 85.90.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, западный слабый ветер и до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: это Лео Гутенко и группа «Мумитроль» только что на радио «Спутник». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем хорошего рабочего настроения. И далее на «Спутнике» Тедди Свимс.
1: Реклама.
2: А ну, пусти микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
1: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Свобода».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о повышении налогов и заморозке вкладов. Глава Минфина назвал подобные заявления фейковыми вбросами. По его словам, ничего подобного сейчас не рассматривается, передает РИА. На Волжской ГЭС продлили повышенный сброс воды до 20 мая. До 15 мая будут сбрасывать порядка 23 тысяч кубометров воды в секунду. Затем объемы начнут постепенно снижаться. В Камышине выявили резиновую квартиру. Местная жительница зарегистрировала на своей жилплощади 6 граждан Туркменистана. Женщину задержали, свою вину она признала полностью, сообщают новости Волгограда. Организаторы объявили дату церемонии 69-й музыкальной премии «Грэмми». Она состоится 7 февраля 2027 года на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. Номинантов объявят 16 ноября. Финальный этап голосования пройдет в декабре-январе. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, западный слабый ветер и до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Ace of Base, Wonderful Life, еще Металлика и в самом начале Глория Гейнер.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
9: Предложение действует до конца мая 2026 года.
10: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
11: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
12: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что СУБ. С инетом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Эми Макдональд и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Судимым иностранцам не дадут российский паспорт. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документ предполагает отказ в выдаче российского гражданства и вида на жительство всем иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. В соответствии с новым законом, иностранцы старше 14 лет будут обязаны предоставить в МВД документ, подтверждающий отсутствие судимости. Новая статья, предусматривающая крупные штрафы за нарушения при проведении земляных работ, появится в административном кодексе Волгоградской области. Как пишет «Высота 102», соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. Необходимость введения мер ответственности вызвана тем, что не соблюдаются требования к обустройству мест проведения работ, срокам их проведения и обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства. Так, в обновленном документе штрафы за грязь колеса техники при выезде со стройплощадки в город составит от 3-5 тысяч для граждан и до 200 тысяч для юридических лиц. Если земляные работы проводятся без разрешения, то гражданам грозят штрафы от 4-5 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч, а юридическим уже до 300 тысяч. В Волгограде с 1 сентября появятся новые запретные зоны для электросамокатов. Предлагаемые изменения в проект соответствующего постановления мэрии вынесены на публичное обсуждение. Предложения волгоградцев принимаются до 20 мая этого года. Так, это постановление предлагает запретить средства индивидуальной мобильности на аллее героев у фонтана искусства, в Александровском саду, Горсаду, Комсомольском саду и в ряде других локаций. В Ворошиловском районе от электросамокатов освободят сквер имени Саши Филиппова, парк «Сказка», скверы на площади Чекистов, сквер Угасителя, сквер Пахмутова и так далее. В Дзержинском районе запретными зонами станут бульвар на проспекте Жукова, парки «Семейные», «Героев-летчиков». Более подробно о предстоящих ограничениях пишет «Волгоградская правда». Волгоградцев, похоже, ждет жаркое лето. 14 мая по народному календарю отмечается день Еремея Запашника. В Древней Руси в этот день начинались активные полевые работы, начинали пахать, сеять. Если 14 мая наблюдается ясный рассвет, то лето будет жарким и солнечным. Именно такое утро сегодня в Волгоградской области. Теплый вечер и звездная ночь сигнализируют о ветреном и сухом лете. Вечерняя роса на траве в этот день предсказывает ясный и теплый следующий день. Ботаники не советуют приносить домой букеты сирени. Их нужно оставить только в проветриваемом помещении. Как поясняют эксперты, в листьях и соцветиях сирени содержится сирингин. Это сердечный гликозид, который вызывает аритмию, нарушение сна, головную боль, а в крайних случаях даже ухудшение зрения и снижение количества тромбоцитов. У некоторых бывают аллергические реакции на него, и это тоже нужно учитывать, говорят ботаники. Доллар 73.34, евро 85.90.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-восточный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 15, днем до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: В разгаре рабочий четверг. У нас, напомню, короткая рабочая неделя. Летит она очень быстро. Думаю, что не у меня одного такие ощущения. Проведем это время в компании классной музыки. У нас только что Максим Леонидов. Ну а дальше Ava Max, Kings and Queens. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Опять кривая.
2: Нужно было покупать в «Премьер-строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Мощнейший хит «Kings and Queens» на радио Си Ava Max. Дальше «Король медляков» Элтон Джон. Слушаем как раз вот медленную песню «Warden Spanish» через 3 минуты. А сейчас интересная тема. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Квас – древний напиток, известный во многих восточноевропейских странах. Но, пожалуй, нигде не продается столько разновидностей кваса, как в России. Сегодня квас. В документах квас известен с 996 года, когда князь Владимир приказал раздавать народу пищу, мед и квас. Хотя очевидно, что квас знали и до этого. Квас – это не обязательно напиток. В других славянских языках это слово сохранило более широкое значение. Например, в Верхнелужицком квас – это праздник или свадебный пир. А в Старославянском – гуляние. Собственно, и в русском языке есть слово «квасить». В старину квас ели, а не пили, так как он был очень сытным. Существовал сорт кваса, который называли «кислые щи». Он был настолько густым, что его действительно можно было есть ложкой. В Российской империи квас входил в госпитальный стандарт и был обязательной частью рациона в больницах. В том числе квас был эффективен от цинги. В XIX веке в крупных городах шли настоящие квасные войны. Производители кваса жестко разделялись и враждовали между собой. Например, были яблочники, грушники и те, кто торговал только ячменным квасом. Переходить из одной категории в другую или смешивать ассортимент было не принято. Иногда происходили даже массовые драки за территорию, на которой работали квасники. Самым статусным считался красный, то есть ржаной квас. Самым дешевым был белый квас, который делали не на хлебе, а на смеси солода и муки. Белый квас был кислым, а красный сладким. Чтобы придать квасу особый карамельный привкус и копченый аромат, опытные квасники опускали в сусло раскаленную до красна железную гирю. Это считалось секретной технологией, которую берегли от конкурентов. Самое необычное применение кваса – противопожарное. В старину верили, что пожар, вызванный ударом молнии, нельзя тушить водой, только молоком или квасом. Если кваса не хватало, в огонь бросали обруч от квасной катки, считая это сакральным оберегом. Самым популярным в СССР был хлебный квас, главным образом потому, что другого в промышленных масштабах просто не делали. И что на первом месте? Идея продавать квас из бочек возникла в СССР потому, что квас быстро портится, а стаканов не хватало. Первые квасные бочки появились еще в 1930-х годах. А массовое производство легендарной модели АЦПТ-09, автоцистерна пищевая, теплоизолированная объемом 900 литров, началось в 1967 году. Именно эти желтые бочки стали символом советского лета.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.
2: С вами Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас впереди золотая коллекция. Включаем Риану. Перед этим такая неторопливая, задумчивая, красивая песня «Дайдо Сэнкью». А начнет Стиви Уандер нашу золотую коллекцию.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49 53 53. Застройщик ООО «СЗ Стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
3: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает

автомобилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская 28А.

0: Это Риана в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Дальше мы послушаем 5 песен о любви. Прямо в разгар рабочего дня будем настраивать вас на романтику. Начнем с песни от No Doubt «Don't Speak». Ну и сейчас музыка, понятная без слов. Сантана.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Только США способны быть посредником для урегулирования по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, президент Дональд Трамп по-прежнему хочет, чтобы конфликт на Украине завершился, и надеется на то, что в ближайшее время Москва и Киев вернутся за стол переговоров. Также Рубио добавил, что, по его мнению, процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее 20 лет. Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Как сообщает агентство «Высота 102», мужчина подозревается в оправдании терроризма в отношении россиян со стороны Украины. Мужчина разместил в одном из интернет-мессенджеров публикации, в которых поддерживал и оправдывал деятельность террористических организаций ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма в сети, сообщили в региональном управлении ФСБ. По данным «Высоты 102», сторонник ВСУ решением суда помещен под арест. Массовое ДТП, которое произошло вчера на улице Лазуревой в Волгограде, заснял видеорегистратор. Запись появилась в местных пабликах. На видео становится ясно, что стало причиной аварии, в которой пострадали два человека. На кадрах видно, как ассенизаторская машина на большой скорости на запрещающий сигнал светофора выезжает на перекресток с улицы Куйбышева и врезается в зерновоз с прицепом, который следует прямо по главной улице Лазуревой. Водитель автомобиля ВАЗ-21 10. Пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень и перевернулся, сообщили в региональном управлении МВД. Травмы получил виновник аварии, водитель МАЗа, еще один человек. Оба после обследования в больнице номер 15 от госпитализации отказались. На Волгоград идут грозы и жара. По данным регионального гидромета, сегодня ветер усилится до 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 25. 15 мая осадки прекратятся, ветер немного стихнет. Днем температура поднимется до 26-28 градусов. 16 мая в регион снова придут дожди и гроза. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. При этом жара усилится до плюс 30. Спрос на наличные в майские праздники стал рекордным за всю историю подсчетов. К такому выводу пришел РБК, проанализировав данные ЦБ. По итогам исследования выяснилось, что с 1 по 11 мая прирост наличных составил 210 миллиардов рублей. В прошлом году был 41 миллиард. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета. Это одна из причин роста, говорят эксперты. Кроме того, с начала года ЦБ изменил правила. При пересылке денег знакомым, друзьям, родственникам банки более жестко относятся к признакам отмывания. Это может привести к временной блокировке карты. Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень, сообщает БФМ. Доллар 73.34, евро 85.90.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-восточный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 15, днем до плюс 27.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня нас ждут Scorpions, Араш, Браво, Клан Карусель. Ну а начнем с No Doubt. Группа буквально на днях выступила в гигантской сфере. Так называется концертная площадка в Лас-Вегасе, которая собой представляет огромной сферической формы мультимедийный экран. Группа собрала 18 тысяч зрителей, ну и, конечно, исполнила свой легендарный хит, который уже звучит в 5 песнях о любви. Это «Don't Speak». Давайте слушать.

0: Чистая любовь, Pure Love, Араш, только что в 5 песнях о любви. Тему продолжим, у нас впереди Скорпы с рок-балладой Believe in Love. Меня зовут Роман Калашников, всем привет.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Керамический кирпич «Строме» – залог долголетия вашего дома.
4: Премьер-строй «Волгоград» 60 57 57.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
7: Ах, Аконыч.
8: 43-55-13.
9: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134. 12+.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
11: На радио «Спутник».

0: Буквально через полторы минуты с нами Rednecks, Hold Me For A While, а сейчас время новостей о важном и интересном. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Визит Владимира Путина в Китай состоится в самое ближайшее время. Точные даты скоро будут известны. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сегодня с визитом в Китай находится президент США Дональд Трамп. Серьезное ДТП произошло на перекрестке Панфиловской университетского в Волгограде напротив колледжа нефти и газа. Столкнулись три машины – Kia, Lada и Havail. Последний от удара перевернулся на крышу. Информации о пострадавших нет, передает Вэдин. 49 новых автобусов получит Волгоградская область в этом году. Они должны поступить в третьем квартале. Волгоград получит 10 автобусов особо большого класса и 16 большого, пишет «Комсомолка». Ограничение интернета тревожит россиян в два раза сильнее, чем пандемия коронавируса в 2020 году. Во-первых, отключение сети сократили доступ к информации. Во-вторых, нарушили привычный образ жизни людей. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный с переходом на северный слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 27.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции часа. У нас на старте Аура Дион, чуть раньше Крейг Дэвид «Walking Away». А начнем нашу музыкальную подборку в этом часе с «Pet Shop Boys».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Эннии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
7: Натяжные потолки номер 1. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-00.
8: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: В финале золотой коллекции часа. У нас дальше Лиз Маклэрон с классной версией знаменитой песни «Влюбленная женщина» «Woman in Love». А сейчас музыка, понятная без слов. Поль Мориа.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Сады».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На российских границах усилили санитарный контроль, чтобы не допустить завоза хантавируса «Андес», пишет парламентская газета со ссылкой на Роспотребнадзор. Речь о варианте вируса, который распространен в Америке и может вызывать тяжелую легочную форму заболевания. В России, как пояснили в ведомстве, природные очаги хантавируса есть, но они связаны с другой формой инфекции, которая от человека к человеку не передается. Кроме того, климат в нашей стране для вируса «Андес» неблагоприятен. Также в России есть необходимые тест-системы для диагностики таких инфекций. Волгоградские студенты летом смогут зарабатывать до 120 тысяч рублей. После летней сессии многие из них начнут искать подработку. Работу предлагают сервисы доставки, магазины, кафе, развлекательные площадки. Самыми востребованными остаются курьеры и сборщики заказов. При полной занятости курьеры могут зарабатывать 100-120 тысяч в месяц. Сборщикам заказов платят от 35 тысяч до 80. В торговых центрах, в Центральном парке культуры и отдыха, других парках требуются аниматоры, инструкторы. Здесь зарплата от 25 до 45 тысяч. Студентов без опыта также берут официантами, помощниками на кухне и бариста. Обучение проходит за счет компании. В летних кафе зарплата 25-45 тысяч плюс чаевые. Бариста получает от 30 до 40 тысяч рублей. Из СИЗО выпустили экс-заместителя председателя Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Ирину Панину. Вместо содержания под стражей бывшей чиновницы избрали запрет определенных действий. Панину арестовали в Москве в декабре прошлого года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Ранее в СИЗО также отправили председателя облком природы Алексея Сивакоза и бывшего замруководителя ведомства Дарью Казанкову, которая на момент задержания возглавляла правовое управление администрации Волгограда, сообщает В1. 49 новых автобусов получит Волгоградская область в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Машины ждут в регионе в третьем квартале этого года. По данным облкомдортранса, из 49 единиц Волгоград получит 10 автобусов особо большого класса и 16% большого. Еще 23 единицы пассажирского транспорта отправятся в Волжский. Это будет 19 автобусов большого класса, 2 среднего и 2 автобуса особо большого класса, пишет «Комсомольская правда». В Китае набирает популярность странный бьюти-тренд увеличения головы. Процедуры увеличения черепа обычно включают в себя разрез на коже головы, после чего надкостницу отделяют, под нее помещают материал, чтобы приподнять череп и придать ему желаемую форму. Для этого используют высокотехнологичные протезы, напечатанные на 3D-принтере, а также титановые пластины или костный трансплантат. Все это небезопасно. В соцсетях много ужасных историй о людях, которые провели процедуру и в итоге остались с лысиной. Доллар 73.34, евро 85.90.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-восточный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 15, днем до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Красно-желтые дни. С нами только что кино. Меня зовут Роман Калашников. Сейчас у нас рабочие дни, хотя до финала этой рабочей недели осталось совсем чуть-чуть, что, конечно, многих, я думаю, радует. Летим далее. Дота на старте. Намб. Давайте послушаем.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

Низкий, бархатный, очень приятный голос, ну и в целом гипнотический хит «Twist in my sobriety». С нами только что Танита Тикарам. Много классной музыки дальше, сейчас, например, «Моральный кодекс», «Где ты?».

0: Спутник. Музыкальный пульс Волгограда.
1: Не пропускайте яркую новинку, мы ее послушаем буквально через полторы минуты. Это трек «Die for me» Зейн Малик. Ну а сейчас новости.
2: Здравствуйте. Запад в общей сложности заморозил 590 миллиардов долларов чужих денег, принадлежащих России, Ирану, КНДР, Венесуэле, Кубе, Ираку, Ливии, Афганистану. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он также предостерег власти государств от хранения на Западе национальных сбережений, передает РИА. В Волгограде арестован 56-летний местный житель по статье об оправдании терроризма в сети. Он размещал в интернете посты, в которых поддерживал и оправдывал террористические организации вооруженных сил Украины. В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело. В Волгограде сегодня вводили временный

0: изменения на маршрутах движения СТ и СТ-2. Как передает высота 102, скоростной трамвай по техническим причинам в течение примерно 2 часов ходил по укороченному маршруту в границах остановок площадь Чекистов ВГТЗ. Ну, сейчас все ограничения сняты. Почти каждый второй россиянин регулярно продает ненужные вещи. Это выяснили аналитики Авито. А 77% людей хотя бы раз в жизни что-то продавали. Чаще всего это одежда или техника. Елена Пипия, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный с переходом на северный слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Желаю вам отличного дня. С вами Роман Калашников. Давайте расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Вивьена Хара и Адриан Сана. Чуть раньше хит конца 90-х «Самосан» от «Тексас». И начнет Борис Гарднер.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Вивьен О'Хара и Адриан Сиана. «Too Late to Cry» в финале золотой коллекции часа. «London Beat» на старте с хитом «I've been thinking about you». Сейчас же музыка, понятная без слов. Тема любви из фильма «Ромео и Джульетта».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
6: Какой надежный кирпич для дома?
7: Конечно же, это «Строма».
8: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
9: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
10: Телефон рекламной службы 52-60.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел второе и третье чтение. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. После того, как закон подпишет глава государства, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Массовая авария произошла в среду в Волгограде. В ДТП участвовали два грузовика и легковушка. Все произошло на улице Лазоревой. На место оперативно прибыли все экстренные службы. В облздраве уточнили, что в аварии пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу номер 15, сообщает Высота 102. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП. Традиционная ночь музеев пройдет в Волгограде в эту субботу. 16 мая музеи, присоединившиеся к проекту, будут работать допоздна. В программе мероприятий необычные выставки, экскурсии, викторины, лекции, концерты, подъем на Каланчу, праздник в Центральном парке культуры и отдыха, мастер-классы, встречи с творческими людьми. Главной темой станет родное. Часть мероприятий в расписании будут бесплатными, на большинство вход по билетам. Подробную программу акции публикуют «Комсомольская правда». Музейная ночь обычно вызывает большой ажиотаж, поэтому записаться лучше заранее. 16 мая волгоградский «Ротор» в матче заключительного тура чемпионата России среди команд первой лиги сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского. «Ротор» занимает четвертое место, у клуба 53 очка. Команда уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за право выхода в российскую премьер-лигу. «Чайка» расположилась на 18 месте, у нее 22 очка. Букмекеры уверенно ставят на победу «Ротора», выставив коэффициент 1.37. На ничью предлагают коэффициент 4,5, а на победу «Чайки» 8,5. Организаторы Евровидения заглушили на видео выкрики болельщиков во время выступления артиста из Израиля. Зрители в зале кричали «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине». До конкурса организаторы клялись, что юбилейное 70-е шоу будет площадкой свободы, равенства и братства. На записи прямой трансляции слышно, как один из зрителей кричит слоган в защиту Палестины, а в ролике в официальном канале слогана уже нет. Этот факт цензуры некоторые фанаты Евровидения сравнили с изгнанием из финала нидерландского артиста Йоста Клейна, который в 2024 году признался в симпатии к России и лишился права участия в конкурсе, сообщает телеграм-канал Мэш. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-восточный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 15, днем до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Классическая вещь Николая Носкова – это здорово, музыка, которую мы любим. Думаю, здорово нырнуть в океан, так называется песня, которую мы услышим далее, «Dive into the Ocean». Классная новинка Элок Зиба и Portugal The Man.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: разгаре рабочий четверг. У нас, напомню, короткая рабочая неделя. Летит она быстро. Думаю, что не у меня одного такие ощущения. Проведем этот рабочий день в компании классной музыки. Только что Сиси Кейч, ну а дальше Боссон. One in a Million.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спорт.

0: музыки. Радио «Спутник».
1: С вами Роман Калашников. Мы подобрались к золотой коллекции, настоящим музыкальным деликатесам. Слушаем Sunrise Avenue. Раньше этого красивая, убаюкивающая песня Good Night Moon от Шивари. А начнет Глен Медейрос нашу золотую коллекцию.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
7: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: С нами только что Sunrise Avenue в финале золотой коллекции часа. Дальше Lana Del Rey, молодая и красивая, Young and Beautiful. Но сейчас предлагаю немного расслабиться хотя бы мысленно под мелодию Moonlight Reggae. Это Диего Модена и Жан-Филипп Один.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На российских границах усилили санитарный контроль, чтобы не допустить завоза хантавируса «Андес», пишет парламентская газета со ссылкой на Роспотребнадзор. Речь о варианте вируса, который распространен в Америке и может вызывать тяжелую легочную форму заболевания. В России, как пояснили в ведомстве, природные очаги хантавируса есть, но они связаны с другой формой инфекции, которая от человека к человеку не передается. Кроме того, климат в нашей стране для вируса «Андес» неблагоприятен. Также в России есть необходимые тест-системы для диагностики таких инфекций. Волгоградские студенты летом смогут зарабатывать до 120 тысяч рублей. После летней сессии многие из них начнут искать подработку. Работу предлагают сервисы доставки, магазины, кафе, развлекательные площадки. Самыми востребованными остаются курьеры и сборщики заказов. При полной занятости курьеры могут зарабатывать 100-120 тысяч в месяц. Сборщикам заказов платят от 35 тысяч до 80. В торговых центрах, в Центральном парке культуры и отдыха, других парках требуются аниматоры, инструкторы. Здесь зарплата от 25 до 45 тысяч. Студентов без опыта также берут официантами, помощниками на кухне и бариста. Обучение проходит за счет компании. В летних кафе зарплата 25-45 тысяч плюс чаевые. Бариста получает от 30 до 40 тысяч рублей. Из СИЗО выпустили экс-заместителя председателя Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Ирину Панину. Вместо содержания под стражей бывшей чиновницы избрали запрет определенных действий. Панину арестовали в Москве в декабре прошлого года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Ранее в СИЗО также отправили председателя облкомприроды Алексея Сивакоза и бывшего замруководителя ведомства Дарью Казанкову, которая на момент задержания возглавляла правовое управление администрации Волгограда, сообщает В1. 49 новых автобусов получит Волгоградская область в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Машины ждут в регионе в третьем квартале этого года. По данным облкомдортранса, из 49 единиц Волгоград получит 10 автобусов особо большого класса и 16% большого. Еще 23 единицы пассажирского транспорта отправятся в Волжский. Это будет 19 автобусов большого класса, 2 среднего и 2 автобуса особо большого класса, пишет «Комсомольская правда». В Китае набирает популярность странный бьюти-тренд – увеличение головы. Процедуры увеличения черепа обычно включают в себя разрез на коже головы, после чего надкостницу отделяют, под нее помещают материал, чтобы приподнять череп и придать ему желаемую форму. Для этого используют высокотехнологичные протезы, напечатанные на 3D-принтере, а также титановые пластины или костный трансплантат. Все это небезопасно. В соцсетях много ужасных историй о людях, которые провели процедуру и в итоге остались с лысиной. Доллар 73.34, евро 85.90.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-восточный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 15, днем до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Душевная песня от Гарика Сукачева, группы «Неприкасаемые», «Ольга», «Золотые хиты». С вами Роман Калашников. Дальше предлагаю немного взбодриться. У нас на старте Дэвид Гетта и Сиа, «Флеймс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: классический серф-рок от родоначальников этого стиля Beach Boys, California Dreaming, золотые хиты. Вам желаю отличного настроения, летим далее, 30 февраля на старте примером.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Не будет на стенах у нас перелома.
8: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
9: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
11: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: С нами дальше Тейлор Свифт. Слушаем новинку, которая уже стала настоящим хитом, Opalite. Но пока о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков еще год будет работать в МИДе. Срок службы дипломату до 8 июля следующего года продлил своим указом президент России Владимир Путин. В должности замминистра Сергей Рябков работает с 2008 года, курируя вопросы двусторонних отношений со странами Северной и Южной Америки, а также тему нераспространения и контроля над вооружениями. Дополнительные электрички развезут футбольных болельщиков после матча «Ротора» в ближайшую субботу. Волгоградский клуб 16 мая на домашней арене играет против «Чайки». Электричка до шпала пропитки отправится с нижней платформы Мамаева-Курган.

0: Она в 15:26, а с верхней электричкой отойдет на 10 минут позже, в 15:38. Россиянам перечислили самые неперспективные профессии в 2026 году. В первую очередь это филологи и журналисты. По данным экспертов, на одну вакансию в сфере журналистики приходится примерно 300 выпускников. Александра Короткова, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-восточный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 15, днем до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега «Радио Спутник».
2: С вами Роман Калашников. Рад составить компанию в этот замечательный весенний день. Слушаем классную музыку. Дальше золотая коллекция. Для вас Nickelback, Army of Lovers и начнет великолепная Donna Summer. Hot Stuff.
0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
5: 12+.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
6: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
7: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».
2: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Это Nickelback, If Everyone Cared, в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами уже до следующей недели. Она будет полноценной, пятидневной, по крайней мере, рабочая ее часть. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем знаменитую мелодию «Lily Was Here».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 6.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. Ее кандидатуру утвердила Государственная Дума. Как пишет РБК, Яна Лантратова сменила на посту омбудсмена, проработавшую в должности 10 лет, Татьяну Москалькову. После голосования новый уполномоченный по правам человека принесла присягу, поклявшись защищать права и свободы человека и гражданина, руководствоваться при этом Конституцией, законодательством, справедливостью и голосом совести. С этого момента Яна Лантратова считается вступившей в должность. Предупреждение МЧС о ливнях, грозе и граде продолжает действовать в Волгоградской области. До конца суток 14 мая в отдельных районах региона возможно также усиление ветра до 20 и 25 метров в секунду. Спасатели просят помнить о личной безопасности, избегать нахождения рядом с различными легкими и рекламными конструкциями. Во время шквала опасность также представляют и строительные заборы. Водители призывают не продолжать движение в ливень и переждать его, припарковав в безопасном месте. Ранее предупреждение о непогоде разослал гидрометцентр. В Волгограде сразу 6 улиц станут зонами платной парковки. Подготовка активно идет на Советской, Чуйкова, Порт Саида, а также Гагарина, 13-й Гвардейской и Наумова. Как пишет блокнот «Волгоград», дорожные службы стирают с асфальта старую разметку и демонтируют бордюры. Работы по оборудованию платных парковок будут идти до середины следующей недели. Примерным сроком окончания этих работ называют 20 мая. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. В тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 34 рубля 34 копейки, евро 85,90.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью от 14 до 16 тепла, днем в Волгограде до плюс 26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: бы в закуты не летал, главное не отрываться от коллектива. Юли Савичева с нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, привет, и надеюсь, что вместе мы с вами завершим рабочий четверг дружно и здорово. Из музыки впереди Bad Boys Blue, Come Back and Stay, и уже вот-вот Леони и Скотт Кэллум, новая вещица Stay.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Солнце 80-х согревает нас в пути к завершению рабочего дня. Это Bad Boys Blue. Далее Evanescence, My Mortal. Всем успехов и прекрасного настроения.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: В нашей компании хорошо, всегда в прекрасном настроении, мы движемся далее, уже половина шестого на часах. А Кит Лерой, Джастин Бибер, впереди Stay, и еще вспомним песню посвящения Дмитрия Маликова. Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. Работа над организацией очередного обмена пленными между Россией и Украиной продолжается. Об этом в рамках брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия передавала Украине список из 500 украинских пленных, однако ответа на эту инициативу не получила. Участки улиц Пархоменко и Новороссийская станут односторонними. Изменения схемы движения в квартале начнут действовать уже завтра. Односторонка по Пархоменко будет действовать по направлению от улицы Кубанской до Невской, а по Новороссийской наоборот, от Невской до Кубанской. Об этом

0: пишет портал V1. Правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводков. Деньги получат Забайкалье, Оренбургская и Омская области. Ранее в эти регионы уже были направлены средства на компенсацию расходов на восстановление и ремонт жилья, цитирует Интерфакс премьера Михаила Мишустина. Александра Короткова, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью от 14 до 16 тепла. Днем в Волгограде до плюс 26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Меньше слов, больше музыки. Золотая коллекция ждет нас с вами впереди. Тройка ярких песен минувших десятилетий. Анастейша, Left Outside Alone, Эмилия, Big Big World и в самом начале Майкл Джексон, Билли Джин.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
6: 12+.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Стейша с хитом середины нулевых завершает наш с вами золотую коллекцию. А скоро Шакира, Whenever, Wherever и музыка понятная без слов. В финале часа оркестр Поли Мариа. Таката.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
3: Ах, оконыч.
4: 43-55-13.
2: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты по маршруту Москва-Дубай перевозчик намерен выполнять один раз в сутки. С июля количество рейсов вырастет до двух. Перевозить пассажиров будут лайнеры «Боинг 737». Газета «Коммерсант» напоминает, что страны Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Вывозные рейсы из зоны ближневосточного конфликта российские авиакомпании завершили 11 и 12 марта, после чего продажу билетов в Дубай и Абу-Даби прекратили. 49 новых автобусов поставят в Волгоградскую область. Средства на покупку транспорта регион получит по программе федерального софинансирования. Новый пассажирский транспорт должен прибыть в Волгоград ближайшей осенью. Часть автобусов останется в городе. Для Волгограда закупят 10 автобусов особо большого класса и 16 просто большого. 23 автобуса отправят в Волжский для обновления автопарка города Спутника, пишут новости Волгограда. В Красноармейском районе заметили фазана. Птица прогуливалась по зарослям. Видеопорталу В1 прислали читатели. Биологи предупредили жителей Волгограда, что фазаны начали все чаще появляться, в том числе и в пределах города. Однако это не значит, что птиц нужно обязательно кормить или даже пытаться спасать. На видео фазан ведет себя настороженно, что в том числе объясняется встречей с человеком. При этом к людям фазаны не агрессивны, чего нельзя сказать о сородичах. Вероятность грозы можно оценить самостоятельно по развитию облаков. Об этом рассказали синоптики Росгидромета. Если облачность растет быстро, облака темнеют и приобретают вид горных хребтов, это означает, что скоро будет дождь, в том числе и с грозой. Расстояние до грозы можно оценить по задержке между молнией и громом. Правда, при этом придется вспомнить из физики, чему равна скорость звука. Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. Академик Российской академии наук и бывший глава Роспотребнадзора рассказал, что пробовал написать тестирование по просьбе министра просвещения. Онищенко объяснил, что экзамен само по себе стрессовое мероприятие, но если раньше это было по-человечески понятное испытание, то теперь нужно ставить крестики-нолики. «Мне дали листок, я там ничего не понял», цитирует Геннадий Онищенко, газета «Ру». Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.90.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью от 14 до 16 тепла. Днем в Волгограде до плюс 26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Немного лирики из 90-х нам не помешает. Это Вячеслав Быков с нами. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера и доброго завершения трудовой его части тем, кто пока на работе. Из музыки впереди Ричард Маркс, Right Here Waiting и Ванатек уже вот-вот Someone. Сейчас на спутнике «Минута драйва», спонсор выпуска ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
4: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134-12+.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Изначально композиция была написана для Барбары Стрейзанд, однако певица категорически отказалась ее исполнить, заявив, что не будет петь о том, что станет вечно ждать кого-то, после чего певец решил исполнить ее сам и правильно сделал. Ричард Маркс, Right Here Waiting, с нами золотые хиты. И не только Дали Бурито, «Мама».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
6: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио.

0: Половина седьмого на часах, там, где музыка прежде всего. Скоро Оливия Дин, Man I Need. А на этой неделе Анна Романова рассказывает нам о прохладительных напитках. И сегодня на повестке дня горячие десятки, один из самых популярных. Квас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Квас – древний напиток, известный во многих восточноевропейских странах. Но, пожалуй, нигде не продается столько разновидностей кваса, как в России. Сегодня квас. В документах квас известен с 996 года, когда князь Владимир приказал раздавать народу пищу, мед и квас. Хотя очевидно, что квас знали и до этого. Квас – это не обязательно напиток. В других славянских языках это слово сохранило более широкое значение. Например, в Верхнелужицком квас – это праздник или свадебный пир. А в Старославянском – гуляние. Собственно, и в русском языке есть слово «квасить». В старину квас ели, а не пили, так как он был очень сытным. Существовал сорт кваса, который называли «кислые щи». Он был настолько густым, что его действительно можно было есть ложкой. В Российской империи квас входил в госпитальный стандарт и был обязательной частью рациона в больницах. В том числе квас был эффективен от цинги. В XIX веке в крупных городах шли настоящие квасные войны. Производители кваса жестко разделялись и враждовали между собой. Например, были яблочники, грушники и те, кто торговал только ячменным квасом. Переходить из одной категории в другую или смешивать ассортимент было не принято. Иногда происходили даже массовые драки за территорию, на которой работали квасники. Самым статусным считался красный, то есть ржаной квас. Самым дешевым был белый квас, который делали не на хлебе, а на смеси солода и муки. Белый квас был кислым, а красный – сладким. Чтобы придать квасу особый карамельный привкус и копченый аромат, опытные квасники опускали в сусло раскаленную до красна железную гирю. Это считалось секретной технологией, которую берегли от конкурентов. Самое необычное применение кваса – противопожарное. В старину верили, что пожар, вызванный ударом молнии, нельзя тушить водой, только молоком или квасом. Если кваса не хватало, в огонь бросали обруч от квасной катки, считая это сакральным оберегом. Самым популярным в СССР был хлебный квас, главным образом потому, что другого в промышленных масштабах просто не делали. И что на первом месте?

0: Идея продавать квас из бочек возникла в СССР, потому что квас быстро портится, а стаканов не хватало. Первые квасные бочки появились еще в 1930-х годах. А массовое производство легендарной модели АЦПТ-09, автоцистерна пищевая, теплоизолированная объемом 900 литров, началось в 1967 году. Именно эти желтые бочки стали символом советского лета.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью от 14 до 16 тепла. Днем в Волгограде до плюс 26.
1: Добрый вечер, Волгоград.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: нашей компании хорошо. Всегда движемся прямо к завершению рабочего дня. И в последний четверти час с удовольствием послушаем хиты золотой коллекции. Шинай Твейн, Кэтчейн в этом сборнике. Rednecks, Wish You Were Here. И в самом начале Queen, Friends Will Be Friends.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж» выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Ка-чинг. Легкие деньги. Шинейд Уэйн в завершении нашей с вами золотой коллекции. Крис Ри ждет нас впереди. Роскошное The Blue Cafe. И музыка, понятная без слов, уже вот-вот. На этот раз Элис Мур. Шутка Баха.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам. Претензии возникли сразу к 11 организациям. Также выяснилось, что около трети гостиниц в стране не соответствуют заявленной категории. С компаниями-нарушителями провели разъяснительные беседы и сделали предупреждение. В случае повторения нарушений это может привести к лишению компании аккредитации. Эксперты отельного рынка газете «Коммерсант» рассказали, что отели сознательно завышают категорию, рассчитывая таким образом увеличить стоимость своих услуг. В Волжском утвердили окончательный список зон платной парковки. Ими стали перекресток проспекта Ленина и улицы Фонтанной. В границах от Комсомольской до Коммунистической зоной платной парковки будет улица Рихарда Зорге. Бесплатно нельзя также будет оставить автомобили еще в двух местах проспекта Ленина, а также на проспекте Дружбы и улице Энгельса. Платными парковки в Волжском будут с 8 утра и до 8 вечера. Час парковки обычным водителям будет обходиться в 50 рублей, пишут новости Волгограда. Предупреждение МЧС о ливне, грозе и граде действует в Волгоградской области до конца суток 14 мая. В отдельных районах региона все еще возможно усиление ветра до 25 метров в секунду. Спасатели просят помнить о личной безопасности, избегать нахождения рядом с различными легкими и рекламными конструкциями, а водителей во время движения в ливень просят переждать его, припарковавшись в безопасном месте. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от предстоящих испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах спорта у спортсменов есть несколько попыток. Кроме того, в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и две попытки их пересдачи. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на завтра 73.14 и евро 86.29.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью от 14 до 16 тепла. Днем в Волгограде до плюс 26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Здорово, что холодная весна осталась только в воспоминаниях, и, впрочем, туда же отправился и очередной рабочий день. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечернего отдыха в компании любимой музыки Electric Light Orchestra впереди. Ticket to the Moon и Portugal the Man, Dive into the Ocean.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых, на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Песни, которые дарят приятные воспоминания и отличное настроение. Всегда здесь золотые хиты. И не только. Мадонна, Love Profusion на очереди и Мумий Тролль.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Коллектив, музыка которого отличается просто удивительным звучанием, дарящим умиротворение. Это Lighthouse Family Run в нашей золотой коллекции. Скоро Эрика I Don't Know и музыка, понятная без слов, в финале часа послушаем Secret Service от Demago.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49-53-53. Застройщик ООО «СЗ Стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года. Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» завершающие на сегодня новости.
2: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. Три района Волгограда готовятся к отключениям холодного водоснабжения. Подачу ресурса прекратят уже в полночь 15 мая. В зоне отключения, напомню, Краснооктябрьский, Тракторозаводский и Дзержинский районы. Цистерны с водой начнут появляться во дворах и около социальных объектов уже завтра с 8 утра. Новости Волгограда публикуют полный перечень адресов на все три дня отключений с 15 по 17 мая. Школы трех отключаемых районов завтра и в субботу будут учиться на дистанте. Напомню, подачу холодной воды обещают возобновить в полдень 17 мая. Памятник Михаилу Паникахе в Волгограде ждет реставрация. На то, чтобы привести в порядок объект культурного наследия, власти выделили 14 миллионов. Подрядчику предстоит выполнить работы, разбитые на три этапа. Будет заменена старая брусчатка, облицовка постамента. Также в порядок предстоит привести газоны и зеленую зону. Сам памятник Михаилу Паникахе очистят и восстановят на нем патину. На завершающем этапе в районе памятника появится освещение. Работы должны быть завершены к 20 сентября. Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет завтра Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на Солнце. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могут быть заметны с вечера четверга. Официальный доллар на завтра 73.14 и евро 86.29.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью от 14 до 16 тепла, днем в Волгограде до плюс 26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: оставив за плечами все проблемы трудового дня, мы отдыхаем, надеясь на во всех отношениях приятный вечер. Здесь музыка, которую мы любим, Лайнел Ричи, Hello, скоро, чуть раньше, Маккензи Аромба, Underwater. Но сначала минута драйва. Спонсор программы ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки, а перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7, комплектация актив. Количество автомобилей по акции ограничено.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью от 14 до 16 тепла. Днем в Волгограде до плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Это было давно так.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио Спутник. Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио Спутник.
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью от 14 до 16 тепла, днем в Волгограде до плюс 26.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью от 14 до 16 тепла. Днем в Волгограде до плюс 26.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
1: Радио «Спутник». С гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.

0: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
1: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
2: Спасибо вам, что выбрали радио «Спутник».
3: 7 мая отмечаем День радио вместе.
0: Слушайте нас, где и когда удобно.
4: Дома, на работе, в машине.
2: В сети, в телефоне, в умных колонках.
3: На ступенте 1FM и на сайте sputnikfm.ru.
5: С днем радио!

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».